0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту и обязательно сделаем это уже очень скоро, а именно 29 октября.
0: Суперигра! Много денег! Счастливый сезон! 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой, и 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк».

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар. Вечернее шоу «Мурзилки лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете? Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
0: Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый. Суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал.
1: 29 октября на Авторадио. 0+.
0: Генеральный партнер ООО «Озонбанк».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277 515.

0: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
1: 18+. За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
2: Еще одна история у нас есть.
1: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь. В кино с 15 октября.
3: 16+.
4: Авторадио.

Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.

0: владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь! Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
8: ОКЛ Стрит. ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
9: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
10: Не на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
11: Федеральная пассажирская компания.
12: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
13: Водить научите.
14: Юра Борисов. Иван Янковский.
15: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
16: А где тормоз? Стойте!
17: Битва моторов. Уже в кино.
18: 12+.
19: Авторадио.

Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро на

0: Реклама.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
4: Кирилл Зайцев.
5: Ты есть древний дух зимы?
4: Чтобы спасти сказку, нужно поверить в чудо.
5: Одного хочу, чтобы зима скорее вернулась.
4: «Морозко» в кино с 22 октября. 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Белгородскую область снова атаковали дроны. Подробности далее.
3: Про главное.
2: 4 человека пострадали в результате удара со стороны вооруженных сил Украины по Белгородской области. По данным оперштаба региона, в поселке Октябрьский беспилотник попал по многоквартирному дому, пострадал мужчина. В Ивненском округе дрон атаковал автомобиль, ранен мужчина, его госпитализировали. Кроме того, в больницу обратились двое местных жителей, которые рассказали, что получили ранения в результате атаки беспилотника на машину в селе Гладково.
3: Про митинги.
2: В Бельгии вслед за Францией начались протесты школьников. Накануне они вышли на акцию против сокращения расходов на франкоязычное образование. По данным зарубежных СМИ, во время выступления в ход пошли петарды и сигнальные ракеты. После этого школьники и студенты направились к центральному вокзалу бельгийской столицы. Там они присоединились к другой крупной акции с участием профсоюзов. После запуска фейерверков правоохранители применили спецсредства для разгона толпы.
3: Проводителей.
2: Этой осенью шиномонтаж подорожал примерно на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет издание «За рулем». Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с корреспондентами «Авторадио» объяснил, почему подросли цены на резину и ее замену.
4: Сама процедура подорожала в основном по инфляции, а плюс еще, если вы делаете с балансировкой, с ремонтом, еще с какими-то работами, то комплектующие компоненты, там грузики, вот эти все, клеи и прочие жгутики, это все тоже, в общем, немножко подорожало. Но это все в тренде инфляции. Если говорить про колеса, то колеса сильно подпрыгнули в цене. Если речь идет об импортозамещенных колесах, привезенных из-за границы для любителей различного рода скандинавских, британских и прочих марок, то там рост цены на 30-35% и даже больше. Это связано с логистикой. Нам очень повезло в части, касающейся производства колес, потому что у нас многие иностранные бренды оставили, убегая, все свои шинные производства.
2: Также эксперт посоветовал менять резину в одном и том же проверенном месте. Кроме того, СМИ напомнили, что бонусная программа автосервисов, предложения для постоянных клиентов и партнерские акции помогают сэкономить. Перед записью имеет смысл уточнить, какие скидки доступны и на каких условиях они действуют. Хотя гнаться, по словам экспертов, исключительно за минимальной ценой не стоит. Качество балансировки, правильная затяжка колесного крепежа, аккуратное обращение с датчиками давления – все это напрямую влияет и на безопасность, и на то, сколько проживет комплект шин.
3: Про все остальное.
2: На Земле началась магнитная буря третьего уровня. Благодаря этому в разных регионах можно наблюдать северное сияние. В том числе их зафиксировали в Москве и Подмосковье. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он отметил, что до нашей планеты долетело облако солнечного вещества, выброшенного с поверхности светила во время одной из недавних вспышек. На прибытие солнечной плазмы геомагнитное поле отреагировало сильной магнитной бурей. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 91 копейка, евро – 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

пока над Голливудом самим плачет ночной осенний дождь, мы встретили прекрасный воскресный денек. С вами с этого часа на Авторадио Денис Левашов. Приветствую вас. И скажу, что денек-то у нас не простой, а золотой. И даже не из-за пожелтевших скверов. Просто в эфире продолжается 13-й счастливый сезон игры «Много денег». И сегодня ее еще один день. Обязательно деньги разыграем, не пропустите. А пока наслаждаемся музыкой.

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.

0: реклама. Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
1: 18+. Зима. Уверенность. Дорога. Готовь машину к сезону. В колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли. В колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли. Бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. ООО колесадаром.ру. ОГРН 112-165-18-17-46. Город Набережные Челны.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.

мост самый длинный в мире находится, где бы вы думали, в Новосибирске. Именно там живет наш слушатель Захар, который вчера выиграл автомобиль от Авторадио. Да, друзья, и все благодаря своему мастерству и умению ориентироваться на дорогах мегаполисов. Вчера прошла в Москве гонка по правилам проекта «Формула Авторадио», и Захар победил. От души поздравляем его с этой блистательной победой и намекну, что Авторадио готовит другие не менее щедрые проекты, и вы всегда должны следить, конечно, за эфиром и слушать лучшую музыку на нашей волне. Доброе утро, страна! С вами рядом Денис Левашов, и желаю вам крепкого иммунитета.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Два человека пострадали от ударов дронов по приграничью. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Две женщины ранены в результате беспилотных ударов по Белгородской области. По данным оперштаба региона, в Шебекине при атаке дрона на автомобиль у женщины множественные слепые осколочные ранения головы и тела. В больницу также доставили женщину, которая получила акубара травму после беспилотного удара по многоквартирному дому в селе Веселая Лопань.
2: Про топливо.
1: Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Об этом пишет Интерфакс. Решение было принято правительством в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Это даст возможность отправить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что частичное снятие запрета на экспорт дизельного топлива не повлияет на интересы российских потребителей. Объемы производства позволяют обеспечить внутренний рынок и продолжать поставки на международный уровень.
2: Про мошенников.
1: Аферисты придумали новую схему обмана. Они звонят россиянам якобы от имени интернет-провайдера и предлагают перейти на новый тариф. Как пишет РИА Новости, на первый взгляд это не вызывает подозрений. Смена тарифа – обычная ситуация, а злоумышленнику достаточно знать название компании и предложить выгодные условия. Дальше человека могут попросить назвать код из СМС, установить приложение для настройки подключения или перейти по ссылке. Таким образом, аферисты пытаются получить доступ к аккаунтам, персональным данным или другим сервисам. Эксперт по технологиям Павел Мясоедов в беседе с корреспондентами Авторадио отметил, что не так важна форма мошенничества, как то, что они пытаются украсть.
3: Преступники сегодня вам придумают одну аргументацию, завтра иную. Абсолютно все всегда сводится к необходимости получить доступ к вашему какому-то аккаунту, от лица которого можно совершить действия, которые по итогу приведут к монетизации их действий. Более того, вот этот страх и некого рода истерия, которая сейчас возникает вокруг персональных данных, она сильно перекручена, она сильно экзальтирована. Просто сами по себе персональные данные, информация о вашем имени и отчестве, и какой-нибудь даже ваш телефонный номер, не несут никакой пользы преступникам. Более того, эта информация уже давно есть в Даркнете. Здесь скорее речь идет о том, что преступники, базируясь на каких-то вводных, могут в процессе дальше использовать социальную инженерию, в своем, я имею в виду, процессе многоходовой схемы похищения средств.
1: СМИ напоминают, что не следует сообщать по телефону никакие коды подтверждения, пароли, а также данные банковских карт.
2: Про нас.
1: С приходом прохладной погоды россияне стали чаще заказывать выпечку, горячий чай и сезонные продукты. Об этом сообщает Москва-24. По сравнению с августом, заметнее всего вырос спрос на круассаны, торты и сладкую выпечку. Кроме того, россияне стали чаще покупать цитрусовые, яблоки, груши и виноград. Особенно заметно вырос интерес к тыкве. Чай в сентябре также заказывали чаще, чем в конце лета. Отмечается, что наибольшим спросом пользовались черные сорта с разными добавками. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 91 копейка, евро – 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Нелюбимый человек не может стать вашим обезболивающим, а вот если предмет обожания подержать хотя бы даже за руку, боль заметно утихает, говорят врачи. Друзья, берите на заметку и берегите себя. Продолжаем слушать отменные хиты на Авторадио. В студии сегодня Денис Левашов. Воскресный вам привет.

0: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в шинном центре «Старт-шина». Калуга, Грабцевское шоссе 20. Телефон 596707.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox, термосами бренда Thermos, рюкзаками Wenger, ручками Parker и портмоне из натуральной кожи фирмы Klondike. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
5: 58-88-88. Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, елки, со мной?

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
3: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня.
5: Сетяной над горами. Это Аэрофлот.
4: Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран.
6: Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГН 102-770-0926-61. Возможно изменение расписания полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
8: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
9: ОСАГО в Альфа-страховании.
10: Вот настоящий порядок.
11: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
7: Красота-то какая! Лепота!
12: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
13: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
14: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
15: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
16: ОКЛ Стрит. ОКРН 116-77-467-80761. Город Москва.
17: Продолжение истории легендарной группы.
18: В жизни важно выучить только один урок.
17: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» – это любовь в кино с 15 октября.
19: Я люблю вас!
20: 16+.
21: Авторадио.

Со мной, с вами, да и вообще с каждым из нас, каждый день Авторадио, друзья, оно дарит нам незабываемые эмоции и, конечно же, самые лучшие песни самых разных лет. По-настоящему воскресного настроения желаю вам и продолжаю баловать отменной музыкой. Держитесь волны Авторадио, у микрофона Денис Левашов.

0: Реклама.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу. Монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Калуга встречай! 17 октября по 8 ноября на парковке гипермаркета «Линия», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, аравийские верблюды, джигиты Северной Осетии «Ирбек», воздушные гимнасты без страховки, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Во Владимире открыли пункт временного размещения. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Во Владимире открыли ПВР для эвакуированных из-за атаки беспилотников жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ранее губернатор Александр Авдеев заявил, что в пригороде областного центра из-за атаки украинских дронов возник пожар. Отключены две подстанции, без электричества остались 5000 жителей. Экстренные службы работают на месте происшествия. Проводится эвакуация населения из ближайших к объекту атаки домов. Электроснабжение, локально прерванное в результате атаки, восстановлено на 80%. Тепло и водоснабжение на 100%. Энергетики при этом продолжают работу. Как пишет ТАСС, общественный транспорт во Владимире работает в обычном режиме. Тем временем в Сочи перенесли более 32 рейсов из-за падения обломков беспилотника на аэропорт. Время задержки превышает более 2 часов. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. После падения фрагментов дрона в одном из административных зданий воздушной гавани произошло возгорание. Пожар оперативно потушили. У некоторых рейсов сроки задержки достигают 15 часов.
3: Про исследование.
2: Каждый третий мужчина боится осуждения за украшения. А мужчины признаются, что хотели бы попробовать носить непривычные для себя украшения или аксессуары, но опасаются реакции окружающих. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. По данным опроса, больше половины россиян придают значение своему внешнему виду и стремятся выглядеть лучше при помощи украшений. Мужчины не сильно отстают от женщин в желании носить яркие образы, 42% против 58%. Чаще всего мужчины отказываются носить что-то несвойственное им из-за реакции незнакомых людей, коллег и друзей. Какие мужчины боятся осуждения общества из-за украшений и почему, корреспондентам Авторадио рассказал психолог Иван Давыдов.
4: Есть определенная у нас культурная прослойка людей, которые в таких условиях росли. То есть как бы все эти шутки про серьгу в ухе или пирата и тому подобные вещи. Ну и плюс, если так грубо выражаться, если мы возьмем поколение Пепси, те, кто рождались там в 80-е, те, кто росли в 90-е, в нашем детстве было очень популярна такая тема, как пояснить за шмот. То есть, соответственно, как бы мы росли с давлением того, что ты должен выглядеть определенным образом. И всякие мужские украшения, естественно, в это все не вписывались. Мне кажется, больше всего на эту тему переживают люди, которые в таких условиях росли и никак это в себе изжить не смогли. То есть они никак не могут принять, что это все осталось далеко в прошлом. Людям в целом все равно. Ну, потому что если для человека тема украшений не актуальна, он и переживать об этом не будет.
2: Отмечу, самым привычным мужским аксессуаром остаются часы, далее идут цепи и браслеты. Но интерес не ограничивается этими вещами. Часть респондентов хотели бы попробовать надеть кольца с камнями, броши, сережку и бусы. Среди зумеров желание надеть необычные украшения встречается чаще всего. Четверть мужчин предпочитают украшения из женской коллекции, если бы оно им понравилось, однако 56% из них опасаются осуждения. При этом отмечается, что женщины относятся к украшениям на мужчинах без осуждения. Официальный курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 91 копейка. Евро 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Птицы замолкают осенью, а нас все больше тянет к еде. И это не потому, что мы какие-то безвольные. Оказывается, так на нас влияет сокращение светового дня. Теперь понятно, почему именно ночью становится таким притягательным холодильник. Всем, кто сейчас завтракает, обедает или даже ужинает, пожелаю приятного аппетита. Меня зовут Денис Левашов. Продолжаю с удовольствием оставаться вашим проводником в мир музыки Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете? Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
0: Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе озон-карта клиентских правил.
0: Реклама.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5715-961.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
5: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
6: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
7: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
8: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Семечки от Мартина.

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику – или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте.

0: это шаман.
1: Шаманизм насчитывает 30-тысячную историю, но что интересно, простого кузнеца древние люди почитали больше любого шамана, поскольку работа с железом и огнем была сакральнее танцев с бубнами. Вот такой исторический факт. А мы в историю музыки разных лет продолжаем на Авторадио погружаться. Впереди очень много отличных песен, так что отдыхайте в нашей компании.

0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
1: Застройщик ОСЗК Мета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
2: Калуга, встречай! 17 октября по 8 ноября. Цирк «Арена Ягуар». На парковке гипермаркета «Линия». Дрессированные животные, воздушные гимнасты, мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
3: Большой, вместительный, мощный. Минивэн Джек РФ-8. Для деловых поездок, для семейных путешествий, для работы. Просторный салон на 7 мест. Высокий уровень комфорта. 236 лошадиных сил и турбированный двигатель. Джек РФ-8. От 4 миллионов 425 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Джек Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.

0: Реклама.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
2: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
1: Юра Борисов, Иван Янковский.
3: Ты что думаешь, я испугался?
4: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
1: Битва моторов. Уже в кино. 12+.
5: Какой номер вы наберете первым, если нужен автомобильный совет? Авторадио и Сбербанк представляют игру «Мой номер один». С 9 по 23 октября под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте напишите, кто и в чем для вас номер один. И сыграйте в утреннем драйв-шоу «Поехали». Подробности на авторадио.ру. 18+.
6: У каждого водителя есть тот самый номер. Не ищите номера. Важным контактом станет раздел «Авто» в Сбербанк онлайн. Откройте раздел и решайте автовопросы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо».
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14-81-11-2-2015-го года. Подробнее об акции программе «Сберспасибо» и мобильном приложении на sberbank.ru. Москва, 6+.
8: Зима жертву ждет. Девицу невинную.
9: Чтобы спасти сказку,
10: отступишь. Тьма заберет всех, кого любишь.
9: Нужно поверить в чудо.
11: Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, «Морозко». В кино с 22 октября. 6+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Вооруженные силы Украины снова атаковали приграничье. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В результате ударов со стороны Украины по Брянской области погиб мужчина. Об этом рассказал губернатор Егор Ковальчук. По его словам, дрон «Камикадзе» ударил по деревне Случок Стародубского муниципального округа. Тяжелое ранение получил местный житель. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Он скончался в больнице. Губернатор пообещал оказать помощь семье погибшего. Также, по данным Ковальчука, в поселке Климово от удара дрона ранения получили две женщины. Всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь. Государственная ветеринарная система сообщила о работе в аварийном режиме. Как заявили в ВЕТИС, проблема возникла из-за аварийного отключения электропитания во Владимирской области. Произошло нарушение доступности инфраструктуры, обеспечивающей функционирование центра обработки данных. Специалисты проводят необходимые мероприятия по восстановлению штатной работы системы и ее компонентов, говорится в сообщении госсервиса. Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал, что в результате беспилотной атаки произошло отключение двух подстанций.
0: Про автомобили.
2: Альтернативный импорт автомобилей в России вырос. В сентябре доля альтернативных поставок в общем объеме импорта новых легковых машин достигла максимального значения 66%. Об этом сообщается в исследовании Автостата. Причиной роста стало увеличение объема производства автомобилей внутри страны. Официальные импортеры ввозят в Россию все меньше машин. Подробнее об этом Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
4: Во-первых, существует цикличная смена автомобилей. Сегодня автомобилем пользуются чуть дольше. И те люди, которые 22 года до действия санкций приобретали автомобили ушедших марок, они отчасти к ним привыкли. Какая-то из них часть пересела на китайцев, но не все готовы. Соответственно, попользовались, автомобиль все-таки постарел, и человек заказывает привычную для него простую, надежную или дорогую навороченную машину. Мало того, периодически подстегивает этот процесс увеличивающийся утилизационный сбор, потому что я могу предположить, что в дальнейшем, когда он будет еще большим, вырастет фактически на 100%, то количество людей, которые приобретают машины посредством параллельного импорта, снизится.
2: По словам эксперта, пока что люди везут машины из Америки, Арабских Эмиратов, а также из Европы.
0: Про людей.
2: Россиянка Мария Филина победила на конкурсе «Миссис ООН». Кулинарный блогер из Москвы стала первой в своей возрастной категории. Как пишет АС, победительница поблагодарила организаторов с индийской и российской стороны, которые, по ее словам, окружили вниманием и заботой каждую участницу. Это уже вторая международная победа для Марии. В 2019-м в Болгарии она также взяла первое место в категории «Классик» на конкурсе «Миссис Вселенная». Вновь принять участие в международном конкурсе красоты россиянка решила из-за 50-летнего юбилея. Своим примером она решила показать всем женщинам за 50, что этот возраст не помеха для новых побед. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 91 копейка. Курс европейской валюты – 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: На большом воздушном шаре довезла нас с вами елка до еще одного эпизода игры «Много денег» на Авторадио. И эта песня кому-то из вас поможет сегодня в розыгрыше сорвать банк. Послушаем, как сложится игра буквально через секунду.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Всем-всем желаю доброго воскресного денечка. Денис Левашов зовут меня. И прежде чем начать розыгрыш, напомню, что вовсю идет 13-й счастливый сезон игры «Много денег». И мы постепенно приближаемся к 4-му суперфиналу, в котором Авторадио исполнит чью-то мечту. Десятки тысяч слушателей рассказали нам о своих мечтаниях. Кто-то желает стать владельцем мини-отеля у моря. Кому-то не хватает жизни экстрима, и он хочет поплавать с белыми акулами. А кому-то всего-навсего нужно сменить старую крышу дома на новую, современную. О чем мечтаете вы? Делитесь на нашем сайте авторадио.ру, при этом также меняйте там гудок мобильника на гимн Авторадио, это важное условие. И все, после этого несложного действия вы становитесь претендентом на исполнение мечты. И поверьте, в наших силах ее воплотить в жизнь, ведь для Авторадио нет ничего невозможного. Забегайте на сайт, а мы пока разыграем деньги в прямом эфире. У нас на данный момент в банке 11 тысяч рублей. В случае победы наш генеральный партнер «Озонбанк» сумму-то удвоит, и мы прямо сейчас определим того, кто на нее будет претендовать. В этом нам, как всегда, помогает кто, что, правильно, Авторадио-рулетка. Мы ее останавливаем. Сделано. Так, сделано. И мы сейчас будем звонить Алексею из Саратовской области, и он хочет квартиру в городе Саратов для своих детей. Какой отец, да? Молодец. Отец молодец. Вот можно так сказать. Ну что же, давайте звонить Алексею в Саратовскую область. Для этого нам нужно сделать музыку потише и проверить связь. Так, связь у нас с вами есть. И давайте будем дозваниваться. Ну что же, мы давайте будем ждать все-таки, ответит нам Алексей или нет. Так, у нас должен сначала появиться авторадио-гимн, да, и чтобы Алексей так получил бы... Так, гимн у нас есть, значит, гарантированно Алексей уже получит 3000 рублей от нас. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Меня зовут Денис Левашов, это Авторадио, игра «Много денег», и мы вам дозвонились не просто так, вы установили на гудок своего мобильника гимн Авторадио, уже 3000 рублей от нас получаете, но если вы сейчас ответите на вопрос, какая песня только что звучала в эфире, то сорвете банк, а он ни много ни мало у нас сейчас 11 тысяч. Вы можете назвать песню?
2: К сожалению, нет.
0: Почему же так?
2: Радио не слушал.
0: А куда это вы гостей-то провожаете? Только в воскресенье утро.
2: Друзья домой уезжают.
0: Такие вот, да, у вас друзья?
2: Очень рад, что вы позвонили. Не думал, что позвоните.
0: Ну почему же, Алексей? Вы же принимаете участие. А скажите, пожалуйста, вот вы в Саратове хотите для детей квартиру. Они у вас в Саратове живут, а вы где-то в Саратовской области сами?
2: Да, мы в области.
0: Ну, в любом случае, в Саратовскую область мы отправляем 3000 рублей. И, Алексей, наш генеральный партнер «Озонбанк» удваивает эту сумму, и вы на свою карту «Озонбанка» получите теперь уже 6000 рублей. Ну, вот такой у нас получился розыгрыш, друзья, в этом часе. Ну что, у нас теперь банк не 11, а 13 тысяч. В следующем эпизоде именно эту сумму вы сможете выиграть. И напоминаю, что наш партнер «Озонбанк» ее удвоит в случае победы. Так что, думаю, пропускать розыгрыш не стоит. Ну а сейчас мне остается только одно. Это запустить авторадио-рулетку, чтобы игра началась. Мы сделали это. И напоследок напомню о том, что приближается 29 октября, когда мы такой суперфинал устроим, исполним чью-то мечту. И еще будет еще один, пятый. Да, суперфинал. А в конце года наш генеральный партнер «Озонбанк» от своего имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя и удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вы, конечно, можете со специальным мечтаботом на сайте авторадио.ру заходите. И всем желаю и в игре, и в суперфинале, конечно же, удачи и победы.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
0: Реклама на Авторадио.
6: 58-88-88.
7: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
8: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
5: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
6: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
7: В хоромах своих аз есмь царь.
8: Каждый в своем доме царь.
7: А царским хоромам царская защита.
8: Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Шапка, носки, еще шапка.
10: Мам, я на 2 дня еду.
9: Именно.
11: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
12: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Авторадио.

Неплохо, даже отлично пройдет наступающий вечер, поскольку нас с вами ожидает самая танцевальная программа эфира «Большая дискотека Авторадио». Лучшие хиты, покорившие и чарты, и танцполы страны в большом объеме, обязательно прозвучат. Они нам настолько знакомы, что под них можно не только потанцевать, но и устроить караоке-вечеринку. Ну почему бы и нет? Выходные же еще продолжаются, так что не прослушайте программу «Большая дискотека Авторадио» в 6 вечера.

0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Калуга, встречай. 17 октября по 8 ноября. На парковке гипермаркета «Линия». Московский цирк «Арена Ягуар». Японские шпицы и самоеды. Веселые обезьяны. Аравийские верблюды. Джигиты Северной Осетии «Ирбек». Воздушные гимнасты без страховки. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Блошиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
5: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387. Стань частью команды будущего.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: Energy Energy значит настоящий друг.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Тыры-вернись. Скучно у нас со мной.
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
2: Это которым можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
3: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
4: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОКН 108-170-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
7: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Еврокомиссия готовит ужесточение визовых правил для россиян. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Европейская комиссия собирается ужесточить визовые правила для граждан России. Как пишет Лента.ру, предложения будут представлены в январе следующего года. Отмечается, что инициатива связана с опасениями европейских стран по поводу гибридных угроз. Подробности не сообщаются. За ужесточение визового режима выступают в частности Швеция, Польша и Эстония. Таллин предлагает ограничить въезд в Европейский Союз для бывших российских военнослужащих. Напомню, в прошлом году гражданам России выдали примерно 478 тысяч шенгенских туристических виз, большинство из которых были многократными.
0: Про законы.
2: Юристы обсудили перспективы создания цифрового свода законов России. Как пояснил председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин, он будет чем-то наподобие существующих справочно-правовых систем с доступной навигацией между нормативными актами и их версиями. Минюст и Минцифра уже ведут работу над проектом. Нужен ли подобный свод законов и почему, корреспондентам Авторадио рассказал юрист, старший партнер компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов.
3: России в настоящее время необходим такой цифровой свод законов, потому что он позволит фактически в режиме реального времени в этой системе проверять действующие законы и актуальные редакции данных законов. Кроме того, эта цифровая система фактически заменит недоступные всем консультанты гарант, которые являются обычно платными версиями. То есть есть бесплатная версия, но обычно что-то более подробное только находится в платной версии. При этом цифровой свод законов сможет переходить по ссылкам из одного закона в другой закон и, возможно, в том числе приведет к унификации законных актов, потому что сейчас некоторые законы и подзаконные акты противоречат друг другу. То есть, возможно, когда будет видна прозрачность и сквозные движения правовых норм, можно будет какие-то нормы подправить, привести в соответствие, и более удобная будет система.
2: Отмечу, как пишет издание «Коммерсант», с появлением цифрового свода законов государство получит инструмент, позволяющий видеть законодательство как единое целое и оценивать возможные последствия нормотворческих решений до их принятия.
0: Про образование.
2: В Министерстве просвещения сообщили об обновляемых рабочих программах по ключевым предметам. Об этом заявил министр Сергей Кравцов. Глава ведомства отметил, что вводятся примеры учебных планов базового уровня, в том числе с изучением родных языков. Он пояснил, что утвержден федеральный государственный образовательный стандарт для 10-11 классов. Проект обеспечивает единство образовательного пространства и равные возможности для получения качественного образования. Кравцов добавил, что система обучения станет более гибкой и современной, а также будет отвечать и требованиям стандарта, и запросах самих российских школьников. Министр также сообщил, что пересмотрено содержание учебных предметов: русский язык, литература, география, математика, информатика, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 91 копейка, евро 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Счастье заключается в мелочах, друзья. Вот, к примеру, поздравили близкого человека в эфире Авторадио. Вы не представляете, как ему приятно. В следующем часе зазвучат ваши поздравления и креативные приветы. Начинайте неторопливо присылать их на единый номер Авторадио для всех мессенджеров, в том числе и для Макса. Он прост. +7 915 459 2020. Скоро сообщение появится в эфире. А пока вернемся к музыке. Отдыхайте в компании Авторадио. С вами Денис Левашов.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту. И обязательно сделаем это уже очень скоро. А именно 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой, и 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал.
1: 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк».
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка, а затем забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе Озон можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
5: Большой, вместительный, мощный минивэн Jack RF8. Для деловых поездок, для семейных путешествий, для работы. Просторный салон на 7 мест, высокий уровень комфорта, 236 лошадиных сил и турбированный двигатель. Jack RF8 от 4 миллионов 425 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград. Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. 3 варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
7: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
8: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277 515.

0: вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
8: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
9: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
8: Фандэй. Для всей семьи.
9: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
8: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Какой настрой сегодня будет твой? Ты-ры-вернись. Скучно у нас со мной?
5: Папа, что это за песня?
6: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
5: Это которую можно настроение менять?
6: Угу.
5: И на рюкзак вешать?
6: И не только.
5: Пап, нам пора в «Перекресток».
6: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
2: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы правил, акции, количество призов, срок, комиссии, порядки. Получение на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОКН 102-770-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
5: Авторадио.

«Катастрофически быть счастливой» на стыке песен с такими названиями мы с вами находимся. Да, неожиданное словосочетание сложилось. Далее, друзья, еще интереснее. Оставайтесь на волне Авторадио. У микрофона Денис Левашов. Дружно желаем друг другу прекрасного воскресного денька.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Калуга, встречай! 17 октября по 8 ноября. Цирк «Арена Ягуар» на парковке гипермаркета «Линия». Дрессированные животные, воздушные гимнасты, мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау».
7: 277-515.
8: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливинглук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».

0: хотела.
1: Реклама.
2: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
3: Мне с гусем.
2: Так они все с гусем.
3: Так я все и возьму.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
5: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
9: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
10: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres. С выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
11: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
14: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
15: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
16: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
17: Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
18: Вот что значит настоящий верный друг.
16: G-Energy значит настоящий друг.
19: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Два дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Аферисты от лица сотрудников МФЦ выманивают код доступа к порталу госуслуги под предлогом записи на выдачу загранпаспорта. Как сообщает ТАСС, преступник звонит человеку, который недавно обращался с заявлением об оформлении документа. Потенциальной жертве сообщают, что необходимо уточнить некоторые сведения. Для этого мошенник просит назвать код из СМС. На самом деле это пароль от аккаунта на госуслугах. Он дает злоумышленнику доступ к личному кабинету на портале. В результате киберпреступник получает всю персональную информацию о человеке и может использовать ее по своему усмотрению, в том числе для кражи денег и оформления кредитов.
0: Про болезни.
2: В Гонконге зафиксировали всплеск заражения оспой обезьян, об этом пишет ТАСС. С августа в регионе выявили 21 новый случай инфицирования. По данным Центра охраны здоровья, это 70% от общего числа заболевших в этом году. С января в Гонконге зафиксировали 30 случаев оспы обезьян, из них 7 завозных. Уточняется, что большинство пациентов не делали прививку. Врачи объясняют недавнюю вспышку рискованными половыми контактами.
0: Про здоровый образ жизни.
2: Избыток или дефицит соли в рационе одинаково ухудшают память. Эксперименты на мышах доказали, что обе крайности повреждают гиппокамп – центр памяти в мозге. Избыток вызывает воспаление, окислительный стресс и разрушает микробиоту. Нехватка лишает кишечные бактерии возможности вырабатывать вещества, необходимые для нейронных связей и запоминания информации. Кроме того, жесткое ограничение соли опасно для пожилых людей. Смысл не в полном отказе от соли, а в осознанном контроле, который защищает сосуды и обеспечивает нервную систему необходимым натрием. Каким последствиям может привести строгая диета, корреспондентам Авторадио рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.
3: Слишком строгая диета может негативно влиять на память, так как мозг наш нуждается в сбалансированном потреблении, поступлении макро- и микронутриентов. Хронический дефицит калорий, он нарушает работу всего организма. Дефицит натрия влияет на передачу нервных импульсов, и этот процесс замедляется. Исследования показывают, что при низкосолевой диете снижается уровень белков, необходимых для формирования нейронных связей. Из-за этого мозгу становится сложнее усваивать информацию, фиксировать ее.
2: Ранее стало известно, что строгие диеты усиливают тягу к калорийной пище. Например, жесткие ограничения в питании при снижении веса могут спровоцировать переедание и привести к возвращению потерянных килограммов.
0: Про природу.
2: На Земле завершилась магнитная буря. Степень возмущенности магнитного поля нашей планеты, которая измеряется по шкале из 5 показателей, сейчас находится на отметке Штиль. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики. По данным лаборатории солнечной астрономии РАН, магнитосфера Земли сейчас в зеленой зоне. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 91 копейка, евро – 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио. Ваши музыкальные приветы и поздравления в эфире Авторадио. Звоните, пишите, поздравляйте. Авторадио поздравляет.

0: Будет! Будет море ваших поздравлений и приветов в этом часе в эфире Авторадио. Друзья, готов активно читать ваши сообщения, прислать их просто. Оформляйте свои послания в любом мессенджере, включая Макс, и отправляйте на единый номер Авторадио +7 915 459 2020. Очень скоро они появятся в эфире.
1: Авторадио поздравляет!

0: Мечты становятся реальностью. В этом убедилась Ирина из Москвы. Она оставила такое сообщение. У меня сегодня день рождения, и мой муж Алексей подарил мне набор для рукоделия, о котором я давно мечтала. Любимый, спасибо тебе за подарок и за чуткость к моим желаниям. Ирина, принимайте поздравления и от Авторадио. А вот такое от Ксюши. Здравствуйте, мое любимое Авторадио. Всем хорошего дня и отличного настроения. Мой пламенный привет моему самому любимому мужу Косте. Родной, я тебя очень сильно люблю, скучаю, обнимаю, целую, полетели. Оксана, это куда это вы собрались? И еще одно. Я хотел бы поздравить дорогого и любимого папу Геннадия из Севастополя с днем рождения. Пожелать ему крепкого здоровья, достатка и гармонии. Мы тебя очень любим. И подпись. Дочь Ольга, зять Александр и внуки Кристина и Максим. И вот на этом поздравлении возвращаемся к музыке. А вы продолжайте присылать свои сообщения на единый номер Авторадио плюс 7-915-459-2020. Скоро с новыми поздравлениями обязательно вернусь.
1: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
2: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Музилки Лайф».
3: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
1: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
3: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
1: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Авторадио. Реклама.
4: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Не знаю, кто нужен Стасу Михайлову, а вот семье Алешиных из Ростовской области очень близка Катя Сидоренко. И это видно по такому сообщению. Екатерина, с днем рождения. Оставайся такой милой, веселой и доброй. Успехов, и пусть семья радует всегда. Белла написала так. Хочу пожелать ровной дороги своему папе Игорю Чуйкову, который едет сейчас в Краснодар из Ессентуков. А также пламенный привет всей Твери. Знатно холодает. Ну, и вот и Владимир Разуваев в День работников сельского хозяйства желает коллективу КФХ Дмитрия Николаевича Филонова удачи и успеха в благородном деле. Андрей из города Богучар оставил такое. Поздравьте меня и мою Наташу. 26 сентября мы создали новую семью. Ну что сказать, Наталья и Андрей, совет да любовь вам. И вот на этом сообщении поток слов поставим на паузу, вернемся к музыке. Ваши поздравления еще, конечно же, появятся в эфире. Так что присылайте их на единый номер авторадио плюс 7-915-459-2020. Для этого подходит любой мессенджер, включая Макс.

Мамма мия, сколько сообщений приходит на наш единый номер Авторадио плюс 7-915-459-2020. И вот часть из них. Марат из Астрахани порадовался, что его судьба связала с друзьями Кайратом Калмыковым, Сариком Умбетдалиевым и Сашей Лип. Андрей поделился: едем из Подмосковья в Санкт-Петербург, были на новоселье у сватов. Еще раз хотим поздравить Николая и Татьяну с покупкой долгожданной квартиры. Ого! Они молодцы. Также хочу сказать своей супруге Юле, которая сейчас за рулем, что очень сильно ее люблю. Гладкой вам дороги, Андрей и Юля. Малышка по имени Арина оставила такое короткое, но полное любви сообщение. Андрей, мама Оксана и папа Паша, спасибо вам, что всегда рядом. Обожаю вас. И еще одно от Михаила Стогова. Желаю всем продуктивной наступающей недели, а себе любимому прекрасного отпуска. Уезжаю в родную деревню праздновать наступающий день рождения. Михаил, Авторадио с наступающим вас тоже поздравляет.

0: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
1: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
5: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
4: Fun Day – для всей семьи.
5: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Что я Если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений. Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН-771-204-0126. УГРН-102-770-00-926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
10: Топ покупок месяца.
11: Амода C5. Добавить стиля.
12: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
13: Амода C7. Собрать все взгляды.
14: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Заберите карту от Ильсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+. Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая, лепота.
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
1: Авторадио. Авторадио. Поздравляет.

чилят. Сегодня многие слушатели Авторадио, у них личные праздники. Вот, к примеру, Андрей из Плесецка, Архангельской области, с 45-летием поздравляет Александра Сергеевича Ножкина, а Вячеслава Николаевича с полувековым юбилеем и желает долгих лет жизни и наикрепчайшего здоровья. Людмила чилит по-другому. Она поделилась: едем с мужем прогуляться, сижу рядышком в машине и любуюсь осенью. Я тебя люблю, мой Саша. А еще привет нашим молодым, дочери Алине и Руслану. Всем замечательной, уютной осени. И вот Нина Гончарова с днем рождения поздравляет Николая Борискина и отправляет ему пожелания.

0: Несгораемого оптимизма, удачи во все карманы и, конечно же, любви всех близких. И Максим воздушный поцелуй через километры отправляет в Крым жене Любе и дочке Даше.
1: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в шинном центре «Старт-шина». Калуга, Грабцевское шоссе 20. Телефон 596707.
2: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
3: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
8: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтаж и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
9: Большой, вместительный, мощный. Минивэн Джек RF8. Для деловых поездок, для семейных путешествий, для работы. Просторный салон на 7 мест. Высокий уровень комфорта. 236 лошадиных сил и турбированный двигатель. Джек RF8 от 4 миллионов 425 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Джек Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
10: Калуга, встречай! С 17 октября по 8 ноября на парковке гипермаркета «Линия» московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, аравийские верблюды, джигиты Северной Осетии «Ирбек», воздушные гимнасты без страховки, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.

Этот воздух, как воды густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это...

0: И вновь к вашим сообщениям направляюсь. Ольга на единый номер Авторадио плюс 7-915-459-2020 для всех мессенджеров, включая Макс, написала: «Добрый день всем! От всей души хочу огромный привет передать на Ямал, Олегу и Гене. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Ирина из Краснодара поделилась: «Делаем с мужем Александром ремонт в новом доме. Он все делает исключительно своими руками. Мы с детьми его очень любим и стараемся помочь в то, что нам по силам. Самое главное, чтобы он был здоров, все остальное не важно». Ну, действительно, правда, еще вот главное не ругаться все-таки из-за ремонта, а то знаете, как бывает. Карина Усольцева из Саратовской области поздравляет с днем рождения самую лучшую крестную Варвару и желает ей успеха в учебе, в ее легкости, в достижении любой цели, и чтобы на это все и сил хватало. А вот Ольга Максакова похвасталась: «Я завтра лечу отдыхать с моим любимым Ильей». И на этом сообщении отпускном с вами прощаюсь до завтра. Уступаю место Владимиру Бодрову. Он уже в студии. Встречайте. Меня зовут Денис Левашов. До встречи на Авторадио.
1: Авторадио поздравляет.

0: LG Energy значит настоящий друг.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105 774 68 40
5: 095. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер Bill G X50+. Четырехцилиндровый двигатель. Интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте. Bill G X50+, уже отличный повод. Кроссовер Bill G X50+. Моя движущая сила. Bill G. Надежность в движении.
6: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте billg.ru.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
10: В Москве 15 часов.
9: Новости.
11: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Россиянам рассказали о прибавке к пенсии и изменении графика детских выплат. Об этом далее.
12: Про главное.
11: Отдельные категории пенсионеров России получат увеличение выплат в ноябре. Как пишет издание «Арти», в частности, россиянам, которым в октябре исполнилось 80 лет, положена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер увеличится с 9,5 тысяч примерно до 19 тысяч. Помимо этого, сохраняется ежемесячная надбавка за уход – 1413 рублей. В стандартном случае общая прибавка составит почти 11 тысяч. Отмечается, что перерасчет выплат происходит автоматически. Кроме того, в связи с празднованием Дня народного единства изменится график зачисления детских пособий. Досрочно перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным, выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, пособие на первого ребенка до 3 лет и выплату на ребенка военнослужащего по призыву.
12: Про законы.
11: С 1 марта следующего года в России вводится закон о стажировках. По данным СМИ, стажерам гарантируют отпуск, больничный и зарплату не ниже минимального размера оплаты труда. Время работы пойдет в страховой стаж. Закон призван защитить начинающих специалистов от бесплатной и бесправной работы. Оформление будет только по срочному договору до 6 месяцев и под руководством наставника. Обязанности должны строго соответствовать получаемой специальности. Стажировка доступна выпускникам вузов, колледжей, студентам и тем, кто осваивает новую профессию. Исключение составляют госслужащие, врачи и аудиторы. HR-специалист Зулия Лойкова рассказала корреспондентам Авторадио об изменениях и не будут ли ими злоупотреблять.
13: Работа должна соответствовать полученной специальности. Работодатель обязан назначить наставника, а стажер получит все базовые гарантии. Это как раз должно снизить риски для обеих сторон. Да? То есть работодатель будет понимать уже правила игры, а соискатель, как его права защищены. Очень важно, вместо того, чтобы отказываться от оплачиваемых стажировок, работодателю важно подойти к этому системно, то есть четко прописывать в договоре, какие задачи входят в обязанности стажера, какие нет. Проработать прозрачные критерии оценки. Ну и рассматривать оплачиваемую стажировку все-таки как инвестицию. Для соискателя я тоже дам главный совет. Если вам предлагают поработать стажером без договора, без оплаты, это нарушение закона.
11: Эксперт подчеркнула, что максимальная продолжительность оплачиваемой стажировки будет 6 месяцев.
12: Про погоду.
11: Центральной России в конце октября выпадет первый снег. В последней декаде месяца ожидается похолодание из-за прорыва ныряющих циклонов. Как рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, столбики термометров в темное время суток могут устремиться к нулевой отметке. Днем ожидается не выше плюс 2, плюс 5. По словам синоптика, другие прогностические расчеты зимнюю пробу пера пока не подтверждают. Метеоролог отметил, что день выпадения первого снега пока находится за пределами горизонта предсказуемости. Этот интервал составляет от 5 до 7 суток. Официальный курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 91 копейка, евро 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
9: Авторадио. Номер 1.

0: Давайте не только мамы, но и папы, бабушки, дедушки. В общем-то, всей семьей нужно играть в фирменную игру Авторадио, чтобы шансов на выигрыш было как можно больше. Друзья, и, кстати, один из таких шансов я, Владимир Бодров, подарю кому-то из вас прямо сейчас.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И четвертая мечта сбудется уже 29 октября. Друзья, именно на этот день назначен четвертый суперфинал. И вместе с генеральным партнером Озонбанком мы его активно приближаем. 5 миллионов рублей продолжают разлетаться по всей стране, поэтому очень советую вам слушать эфир внимательно. Ну и если вы еще не в игре, то обязательно присоединяться, друзья. Заходите на сайт авторадио.ру, поделитесь с нами там своей мечтой и не забудьте, разумеется, заменить скучные гудки в вашем мобильном на наш прекрасный гимн. У всех, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс на деньги в банке 13 тысяч рублей, и я останавливаю авторадио-рулетку, чтобы узнать, кому эта сумма может достаться. Есть. Остановлена авторадио-рулетка. Она выбрала номер, который заканчивается на 9661 и принадлежит Залифе из Республики Башкортостан, которая мечтает о двухкомнатной квартире в центре Москвы для детей, поясняет Залифа. Ну, действительно, детям все. Детям и мороженое, и квартиру. Согласен. Абсолютно. Сколько детей? Насколько... большая, да, двухкомнатная квартира. Достаточно. Собирается ли сама Залифа переезжать из Республики Башкортостан в Москву или вот только для детей? Как она пояснила? Давайте узнаем у нее лично. Наберем ее номер. И, надеюсь, услышим гимн Авторадио вместо гудков, который является пропуском в игру, который гарантирует как минимум 3000 рублей. Ух ты! Испугал меня гудок, но зазвучал гимн, да. Зазвучал гимн. Здравствуйте, Залифа! Здравствуйте! Доброго вам дня! Это Авторадио, прямой эфир, игра «Много денег». Меня зовут Владимир. Очень приятно, и очень приятно, что гимн Авторадио вместо гудков только что прозвучал в вашем мобильном. Это значит, что пропуск в игру есть, и как минимум 3000 вам уже гарантированы. Залифа, вижу, что мечтаете о двухкомнатной квартире в центре Москвы для своих детей. Вы хотите ее, а сама не хотите переехать?
2: Сама нет, наверное.
0: Нет, ну детей хотите уже, готовы отправить в Москву, и вот квартира нужна.
2: У меня уже учится старшая дочь в Москве.
0: А, уже учится, то есть уже нужна квартира. Ну что ж, кто знает, Залифа, быть может, уже 29 октября в четвертом суперфинале ваша мечта сбудется, вполне возможно. Ну а прямо сейчас у вас есть возможность забрать деньги из банка фирменной игры Авторадио. Там, напомню, 13 тысяч рублей, но наш генеральный партнер эту сумму готов удвоить. То есть играем по факту на 26 тысяч. Я спрашиваю вас, готовы ли вы назвать песню, которая только что звучала в эфире Авторадио?
2: Да, могу. Так, мама Люба, давай.
0: Да,
2: давай.
0: Да, абсолютно. Абсолютно верно. Попадание прям вот в точку. Залифа, я вас поздравляю. 13 тысяч рублей достаются вам. И скажу больше, генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. И теперь он составляет 26 тысяч рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Ну а если впредь будете также внимательнее слушать эфир, отвечать на наши звонки, то ваша мечта, двухкомнатная квартира в центре Москвы для детей, быть может, станет реальностью уже 29 октября в четвертом суперфинале счастливого сезона. Вот такой вот прекрасный день, друзья, вот такие вот хорошие новости в это воскресенье. Банк с этой минуты стандартный, стартовая сумма там 5000 рублей. Я с большим удовольствием запускаю авторадиорулетку. Ну и, кстати, напоминаю, что если мы сейчас в большей степени все-таки нацелены на 29 октября, нельзя не вспомнить, что под Новый год в дополнительном шестом суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну, шестую мечту, а удвоить шансы вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Не забывайте об этом. Да, в следующем эпизоде играем на 5000. Будьте внимательны, игра продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.

0: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах.
3: Я иду в Каре. А вы?

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте Havail.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
6: 18+. Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
7: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
6: Fun Day. Для всей семьи.
7: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
8: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Авторадио.
10: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Как писал Шопенгауэр, в одиночестве каждый видит в себе то, что он есть на самом деле. Друзья, если кому-то проще быть терминатором, то, видимо, так тому и быть. Нам же с вами одиночество не грозит. Сегодня вновь соберемся на виртуальном танцполе большой дискотеки Авторадио и вместе зажжем так, как умеем только мы. 18 часов даем старт танцевальному вечеру, ну а в ожидании программы наслаждаемся не менее любимой музыкой, которую я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу вам дарить. Наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Калуга, встречай! 17 октября по 8 ноября. Цирк «Арена Ягуар». На парковке гипермаркета «Линия». Дрессированные животные, воздушные гимнасты, мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5-719-961.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Авторадио. Новости про
1: путешествия.
2: Россияне бьют рекорды по путешествиям внутри страны. За 8 месяцев этого года совершено более 63 миллионов туристических поездок. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, только на август пришлось 10 миллионов путешествий. Чаще всего для отдыха выбирали Москву и Подмосковье, Татарстан, а также Алтай и Амурскую области. Чтобы справляться с растущим спросом, железнодорожные перевозчики предлагают больше мест на самых востребованных направлениях. Так, с 3 декабря федеральная пассажирская компания запускает знаменитый фирменный «Демидовский экспресс» из Екатеринбурга в Санкт-Петербург в двухэтажном исполнении. Внутри – современные купе и СВ. В них есть все необходимое для комфортного путешествия. Кондиционеры, индивидуальные розетки, сейфы и многое другое. Для маломобильных пассажиров предусмотрены специальные купе. Есть в поезде и вагон-ресторан. Тоже двухэтажный. Расписание останется прежним, остановки тоже. Пермь, Киров, Вологда и Череповец. Билеты можно купить на сайте, в приложении и кассах РЖД. Кстати, именно Петербург, куда направляется Демидовский экспресс, остается одной из главных точек притяжения не только для россиян. Вслед за внутренним туризмом растет и въездной. С января по май число иностранных гостей в Россию увеличилось почти на четверть, до 2 миллионов человек. Как отмечает Интерфакс, на это повлияло в том числе упрощение визового режима. Чаще всего нашу страну посещают путешественники из Китая, Туркмении и Турции. Марина Мишина, Новости ПРО.
0: Новости ПРО. На Авторадио. Реклама.
3: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru+.
7: Праздник в ленте! Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль! Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
8: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко! Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
9: Семечки.

0: «Красные семечки».
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре на особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
3: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Беларуси начались военные учения с участием России. Об этом далее.
0: Про главное.
2: В белорусском Витебске начались учения Организации стран договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство 2026» с участием России, сообщает Лента.ру. На площади Победы в Витебске были построены пешие расчеты контингентов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Участники мероприятия возложили цветы и венки к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков. Кроме того, на полигоне Стародорожске в Минской области прошла церемония открытия учений ОДКБ «Борис». 2026.
0: Про авиацию.
2: Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Калуги. Он не принимает и не выпускает самолеты. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Аналогичные ограничения ранее сегодня действовали в воздушных гаванях Сочи, Нижнего Новгорода, Иваново, Самары и Волгограда.
0: Про зарплату.
2: Названа вакансия самой высокой зарплаты в Москве для соискателей без опыта. Это работа водителем-экспедитором. Начинающим специалистам готовы платить от 70 тысяч рублей. Как пишет РИА Новости, в тройку вакансий с наиболее высокими стартовыми зарплатами также вошли оператор производственной линии и продавец-консультант. Они смогут заработать 60-65 тысяч. Баристы и курьеры без опыта работы и профильного образования могут рассчитывать на зарплату от 55 тысяч. По данным Суперджоп, в целом стартовые зарплаты на позициях без требований к опыту и уровню образования в Москве составляют от 55 до 70 тысяч рублей при полной занятости.
0: Про конкурсы.
2: Детское интервидение может пройти в следующем году. Об этом пишет РИА Новости. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Авторадио не поддержал идею проведения детского конкурса.
3: Понимаете, речь идет о репутации страны. Я не понимаю, зачем делать детское, когда взрослая вторая часть должна была быть в Саудовской Аравии. Почему-то теперь взрослые интервидение куда-то забыли и начали заниматься детским. Как будто бы нам есть куда девать деньги, как будто бы нам нужно, чтобы все эти конкурсы, фестивали, жили и приносили пользу людям, артистам. У нас очень много конкурсов. У нас есть детская новая волна, взрослая новая волна. Просто интервидение хорош только при одном условии, если весь мир в этом будет принимать участие.
2: Сейчас идет подготовка к детскому конкурсу, но место его проведения пока неизвестно.
0: Про погоду.
2: Синоптики спрогнозировали дожди и возможную грозу в Москве в начале недели. Погода в столичном регионе будет пасмурной под влиянием атлантического циклона. Как рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, с наступлением понедельника погода испортится. В Москве по области выпадет до 5 литров воды на квадратный метр. Во вторник в городе также ожидаются ливни. Температура воздуха будет держаться на уровне плюс 11, плюс 13 градусов. В среду и четверг дожди ослабнут, местами возможны прояснения. Ночью будет плюс 6, плюс 9, днем до 12 тепла. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля и 91 копейка. Евро – 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

Вот хорошо все-таки, когда можно оставить в прошлом все плохое и, как у нас на Авторадио принято, продолжить движение только вперед. А сегодня для этого есть не только приемник, кстати, но и наше официальное мобильное приложение, плеер на сайте авторадио.ру и умная колонка, которой достаточно, так и сказать, включи Авторадио. И вот вам уже и я, Владимир Бодров, и море любимых песен в эфире. Продолжаем ими наслаждаться.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама.
5: Большой, вместительный, мощный минивэн Jack RF8. Для деловых поездок, для семейных путешествий, для работы. Просторный салон на 7 мест, высокий уровень комфорта, 236 лошадиных сил и турбированный двигатель. Jack RF8 от 4 миллионов 425 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград. Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
8: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
9: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел» – негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. «Эстравел» – красота в твоей природе. БАД – не является лекарственным средством.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Основано на реальных событиях.
4: Это будет автомобиль для русских дорог.
3: Иван Янковский, Паулина Андреева.
5: Ничего не говорите, можете испортить.
3: Битва моторов. Уже в кино.
6: 12+.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
8: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
9: ОСАГО в Альфа-страховании.
10: Вот настоящий порядок.
11: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
7: Красота-то какая, лепота.
12: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
13: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
14: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствует уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
15: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
16: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
17: Еще одна история у нас есть.
16: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» – это любовь. В кино с 15 октября. 16+.
18: Авторадио.

0: Всему свое время, считают мудрецы, и мы здесь на Авторадио с ними солидарны, как минимум потому, что хорошей музыке всегда найдется место и время. Я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу украшать эфир хитами, друзья, а вы, в свою очередь, отдыхайте, сияйте, ну или даже танцуйте.
1: Кто

0: реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МВ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Калуга, встречай. 17 октября по 8 ноября. На парковке гипермаркета «Линия». Московский цирк «Арена Ягуар». Японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, аравийские верблюды, джигиты Северной Осетии «Ирбек», воздушные гимнасты без страховки, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
0: Реклама на Авторадио.
8: 58 88 88.

0: Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Брянской области местный житель погиб при беспилотной атаке. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Житель Брянской области погиб при подрыве устройства, сброшенного с украинского дрона. По данным губернатора Егора Ковальчука, трагедия случилась в Жуковском районе. В своем канале в мессенджере Макс губернатор предупредил, что в регионе участились случаи дистанционных сбросов взрывных устройств с помощью беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим Ковальчук призывает граждан отказаться от посещения территорий, прилегающих к зоне специальной военной операции.
0: Про водителей.
2: С 1 марта будущего года кандидатов в водители начнут фотографировать во время сдачи теоретического экзамена. Как сообщает ТАСС, изменения предусмотрены постановлением правительства. В помещениях также должны быть системы аудио- и видеозаписи, фиксирующие проведение экзамена. Они должны сохранять данные даже при отключении электричества и защищать их от доступа посторонних. С чем связаны изменения, корреспондентам Авторадио рассказал автоэксперт Народного фронта и вице-президент гильдии автошкол Алексей Нестеренко.
3: Вот эти изменения, которые вносятся сейчас, в основном, я так понял, проанализировав то, что делают, это где-то пытались при помощи технических устройств, видимо, сдавать, поэтому жесткое требование, исключающее вообще использование каких-либо гаджетов. Именно фотографирование кандидата не было. Я так понимаю, что это связано с тем, что, видимо, кто-то где-то сдавал вместо кандидата. То есть человек пришел, чтобы вот сейчас вот личность эту удостоверить, что именно этот человек был, что именно он сдавал. А вообще фото-видеофиксация, все этапы экзамена на сегодняшний день существуют и хранятся, опять же, в ГАИ это все, то есть и практически теоретический экзамен, все на видео снимается.
2: Отмечу, изменения коснутся и медицинских документов. С марта предъявлять бумажную медсправку не потребуется, если сведения о действующем заключении уже есть в электронном реестре.
0: Про нас.
2: Предновогодняя рабочая неделя в декабре будет сокращенной. Россияне будут работать всего 3 дня – 28, 29 и 30 декабря. Об этом напомнила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в следующем году. Согласно ему, новогодние каникулы будут длиться с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года. Кроме того, в начале ноября жителей России ждет 4-дневная рабочая неделя. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Он выпадает на среду и будет выходным. Отмечается, что в следующем году при 5-дневной рабочей неделе в России ожидается 118 выходных и праздничных дней. В министерстве также отметили, что благодаря переносам дней россияне будут отдыхать по 3 дня 5 раз. В феврале, марте, дважды в мае и июне будут и 4-дневные выходные с 4 по 7 ноября. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 91 копейка, евро – 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Так как на Авторадио даже в лучших фильмах не бывает, потому что здесь сбываются ваши мечты, друзья, и это не фигура речи. В счастливом сезоне вы мечтами делитесь, мы их исполняем, и четвертое из пяти заветных желаний исполним уже 29 октября. Не упускайте свой шанс ни в коем случае, заходите прямо сейчас на сайт авторадио.ру, рассказывайте нам, о чем мечтаете, меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, и все, что останется, внимательно слушать эфир и ждать звонка из студии. В ней все так же я, Владимир Бодров. Всем, с кем еще не слышались, большой-большой привет и прекрасного продолжения выходного в компании с любимым Авторадио. Делайте громче.

0: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в шинном центре Старт-шина. Калуга, Грабцевское шоссе 20. Телефон 5967-07.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
4: Застройщик ОСЗК «Мета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
0: Реклама на Авторадио.
5: 58 88 88.

0: Реклама. Калуга, встречай! 17 октября по 8 ноября. Цирк «Арена Ягуар». На парковке гипермаркета «Линия». Дрессированные животные, воздушные гимнасты, мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104 5713 961.

0: Реклама.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
2: О, Кайло Стрит, ОГРН, 116-77-467-8-0761, город Москва.
3: Покуп праздник в Ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в Гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Между Россией и Украиной вступает в силу энергетическое перемирие. Об этом объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его цитирует Лента.ру. Обе страны дали согласие, написал в социальных сетях американский лидер, призвав не нарушать договоренности. Других подробностей он не привел.
0: Про деньги.
2: Отдельные категории пенсионеров в России получат увеличение выплат в ноябре. Как пишет Арти, в частности, россиянам, которым в октябре исполнилось 80 лет, положена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер увеличится с 9,5 тысяч примерно до 19 тысяч рублей. Помимо этого, сохраняется ежемесячная надбавка за уход 1413 рублей. В стандартном случае общая прибавка составит почти 11 тысяч. Перерасчет выплат происходит автоматически. Кроме того, в связи с празднованием Дня народного единства изменится график зачисления детских пособий. Досрочно перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным, выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, пособие на первого ребенка до 3 лет и выплату на ребенка военнослужащего по призыву.
0: Про мошенников.
2: Аферисты придумали новую схему обмана. Они звонят россиянам якобы от имени интернет-провайдера и предлагают перейти на новый тариф. Человека могут попросить назвать код из СМС, установить приложение для настройки подключения или перейти по ссылке. Таким образом, аферисты пытаются получить доступ к аккаунтам, персональным данным или другим сервисам. Эксперт по технологиям Павел Мясоедов в беседе с корреспондентами Авторадио отметил, что не так важна форма мошенничества, как то, что они пытаются украсть.
3: Преступники сегодня вам придумают одну аргументацию, завтра иную. Абсолютно все всегда сводится к необходимости получить доступ к вашему какому-то аккаунту, от лица которого можно совершить действия, которые по итогу приведут к монетизации их действий. Более того, вот этот страх и некого рода истерия, которая сейчас возникает вокруг персональных данных, она сильно перекручена, она сильно экзальтирована. Просто сами по себе персональные данные, информация о вашем имени и отчестве, и какой-нибудь даже ваш телефон, номер не несут никакой пользы преступникам. Более того, эта информация уже давно есть в Даркнете. Здесь скорее речь идет о том, что преступники, базируясь на каких-то вводных, могут в процессе дальше использовать социальную инженерию. В своем, я имею в виду, процессе многоходовые схемы похищения средств.
2: СМИ напоминают, что не следует сообщать по телефону никакие коды подтверждения, пароли и данные банковских карт.
0: Про людей.
2: Россиянка Мария Филина победила на конкурсе красоты «Миссис ООН». Кулинарный блогер из Москвы стала первой в своей возрастной категории. Как пишет ТАСС, это уже вторая международная победа для Марии. В 2019-м в Болгарии она также взяла первое место в категории «Классик» на конкурсе «Миссис Вселенная». Снова принять участие в международном конкурсе красоты россиянка решила из-за 50-летнего юбилея. Своим примером она решила показать всем женщинам за 50, что этот возраст не помеха для новых побед. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 91 копейка. Курс европейской валюты – 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

А я вот гадалки не ходи, знаю, чего хочется вам, дорогие друзья. Конечно же, танцевать и зажигать хочется этим вечером. И возможность такая появляется прямо сейчас, потому что стартовала большая дискотека Авторадио. Впереди трехчасовой микс из самых ярких танцевальных хитов, поэтому самое время позвать близких, друзей, знакомых, сделать громче и получать истинное удовольствие. С вами Владимир Бодров, это большая дискотека Авторадио, и танцует без преувеличения вся страна.

0: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
3: Большой, вместительный, мощный. Минивэн Джек РФ-8. Для деловых поездок, для семейных путешествий, для работы. Просторный салон на 7 мест. Высокий уровень комфорта. 236 лошадиных сил и турбированный двигатель. Джек РФ-8. От 4 миллионов 425 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Джек Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

«Фит-сервис 5 звезд» — это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на

0: Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГН 102-770-0926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
8: Кирилл Зайцев.
9: Ты есть древний дух зимы?
8: Чтобы спасти сказку, нужно поверить в чудо.
9: Одного хочу, чтобы зима скорее вернулась.
8: «Морозко» в кино с 22 октября.
10: 6+. Хоромах своих, аз есмь царь.
11: Каждый в своем доме царь.
10: А царским хоромам царская защита.
11: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Продолжение истории легендарной группы.
2: В жизни важно выучить только один урок.
1: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь в кино с 15 октября.
3: Я люблю вас!
4: 16+.
5: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты.
6: Главный танцор.

а если ваше сердце бьется в такт с любимыми хитами, то все в полном порядке. Так и должно быть, друзья, потому что в эфире продолжается большая дискотека Авторадио. И самая эффективная кардио-тренировка проходит тут прямо здесь и сейчас. Давайте поймаем этот вайб. И пока еще есть время, в полной мере насладимся этим выходным. Делайте громче, получайте удовольствие.

0: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5715-961.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Калуга, встречай. 17 октября по 8 ноября. На парковке гипермаркета «Линия». Московский цирк «Арена Ягуар». Японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, аравийские верблюды, джигиты Северной Осетии «Ирбек», воздушные гимнасты без страховки, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.

0: Авторадио. Мимолетная пауза, и мы вернемся.
1: Реклама. Зима, уверенность, дорога. Готовь машину к сезону в колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли в колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165, ровно 1746. Город Набережные Челны.
2: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
3: Водить научите.
4: Юра Борисов. Иван Янковский.
2: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
5: А где тормоз? Стойте!
6: Битва моторов. Уже в кино. 12+.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
8: Какой номер вы наберете первым, если нужен автомобильный совет? Авторадио и Сбербанк представляют игру «Мой номер один». С 9 по 23 октября под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте напишите, кто и в чем для вас номер один. И сыграйте в утреннем драйв-шоу «Поехали». Подробности на авторадио.ру. 18+.
9: У каждого водителя есть тот самый номер. Не ищите номера. Важным контактом станет раздел «Авто» в Сбербанк онлайн. Откройте раздел и решайте автовопросы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо».
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ 0-14-81-11-2-2015 года. Подробнее об акции программе «Сберспасибо» и мобильном приложении на sberbank.ru. Москва, 6+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Авторадио. Номер один.

Этим вечером повсюду с вами большая дискотека Авторадио, поэтому не стесняйтесь звать к приемникам родных, друзей, знакомых. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что кроме приемника есть умная колонка, плеер на сайте Авторадио.ру и наше официальное мобильное приложение. Сами выбирайте локацию для своей вечеринки, делайте громче и все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, продолжайте зажигать.

0: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в шинном центре «Старт-шина». Калуга, Грабцевское шоссе 20. Телефон 59-67-07.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Радио. Немного рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: ОКЛ Стрит, ОГРН, 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
4: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
8: Авторадио.

давайте действительно будем танцевать, как будто рядом океан, потому что выходные они пока еще на календаре. И что приятно, у нас с вами еще есть возможность запастись положительными эмоциями на всю будущую трудовую неделю. Собственно говоря, именно к этому я, Владимир Бодров, вас и призываю, друзья, тем более, что обстоятельства располагают. В эфире продолжается радиоверсия большой дискотеки Авторадио, а под ногами у вас главный танцпол страны, не меньше. Так что всех зовем колонкам, ну и ровно как в песне «Звук на всю».

0: Реклама. Калуга, встречай! 17 октября по 8 ноября. Цирк «Арена Ягуар» на парковке гипермаркета «Линия». Дрессированные животные, воздушные гимнасты, мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов 84, помещение 5. УГРН 104 5761.

радио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Реклама. Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fleet.fitauto.ru. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет.

Главное сейчас не стать отшельником любви к музыке, потому что в эфире продолжается большая дискотека Авторадио, и у нас с вами еще есть время выразить все свои чувства в танце. Друзья, давайте так поступим. Вместе с тем вспомним нашу масштабную встречу 4 июля, ну и займемся, разумеется, всем этим исключительно под лучшую танцевальную музыку в едином миксе. Я, Владимир Бодров, кстати, продолжу его дарить.

0: продолжим уже очень скоро.
1: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
2: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
3: Все очень просто. Вы мечтаете? Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
0: Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
3: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег.
2: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
2: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал.
2: 29 октября на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Реклама. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. 3 варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
6: Застройщик ОСЗК «Мета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
7: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
8: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277 515.

0: и снова танцуем.
1: Реклама. Зимой всегда кстати шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
2: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
3: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
2: Юра Борисов, Иван Янковский.
4: Ты что думаешь? Я испугался.
5: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
2: Битва моторов. Уже в кино.
6: 12+.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
8: Зима жертву ждет, девицу невинную.
9: Чтобы спасти сказку,
10: отступишь, тьма заберет всех, кого любишь.
9: Нужно поверить в чудо.
11: Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, «Морозко» в кино с 22 октября. 6+.
1: Какой номер вы наберете первым, если нужен автомобильный совет? Авторадио и Сбербанк представляют игру «Мой номер один». С 9 по 23 октября под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте напишите, кто и в чем для вас номер один. И сыграйте в утреннем драйв-шоу «Поехали». Подробности на авторадио.ру. 18+.
12: У каждого водителя есть тот самый номер. Не ищите номера. Важным контактом станет раздел «Авто» в Сбербанк онлайн. Откройте раздел и решайте автовопросы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо».
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ 14-81-11-2-2015. Подробнее об акции программе «Сберспасибо» и мобильном приложении на sberbank.ru. Москва, 6+.
14: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
15: Еще одна история у нас есть.
14: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь. В кино с 15 октября.
6: 16+.
1: Авторадио.
0: Главные звезды. Главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Добро пожаловать на танцпол.

Во что верю я, Владимир Бодров, так это в то, что большая дискотека Авторадио каждому из нас дарит исключительно положительные эмоции, и что до финала этого часа мы с вами их еще получим. Ну а вместе с ними, разумеется, и силы на новую трудовую неделю, и бесконечный заряд позитива и движа. Да будет так.

0: Радио. Продолжим уже очень скоро. Авторадио. Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Реклама на Авторадио. 58-88-88.
1: Моя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не

Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Добро пожаловать на танцпол.

Главные звезды, главные хиты, главный танцпол страны. Большая дискотека Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один в России.

А вот что любит каждый из нас, так это мечтать, друзья. И не только мечтать, но и когда его мечты исполняются благодаря Авторадио, что в этом сезоне вполне реально, друзья, потому как это счастливый сезон, и именно в нем мы исполняем ваши заветные желания. Будь то машина, квартира, может быть, мечтаете о встрече с кумиром, может быть, хотите построить свой собственный отель. Друзья, все возможно, все реально, когда рядом Авторадио. Совсем скоро, 29 октября, вы сможете в очередной раз в этом убедиться, потому что четвертый суперфинал назначен именно на эту дату. И я желаю вам, друзья, большой удачи. И не забыть зайти на сайт авторадио.ру, если вы еще не с нами, присоединиться к игре, заменить скучные гудки в мобильном на прекрасный гимн Авторадио и рассказать, о чем именно вы мечтаете. Так и поступите. Ну а я, Владимир Бодров, продолжу тем временем радовать вас любимой музыкой в эфире Авторадио.

Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277 515.

0: все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
1: Это как?
0: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыша медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Авторадио.

Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук.
5: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Мое счастье.
0: Мое сердечко.
2: Мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: главный вопрос.
1: Ну а ответ на главный вопрос, когда состоится четвертый суперфинал счастливого сезона фирменной игры Авторадио, у меня, Владимира Бодрова, есть, друзья. 29 октября все произойдет. Мы здесь в прямом эфире Авторадио исполним чью-то мечту. И если вы еще не с нами, то самое время присоединяться. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте скучные гудки в мобильном на гимн Авторадио и не забудьте рассказать, о чем именно вы мечтаете. Каждому из вас желаю большой удачи и, разумеется, продолжаю радовать любимой музыкой в эфире первого автомобильного радио. Делайте громче, и мы едем дальше.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: «Фандэй» – для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один в России.

Вас же, друзья, призываю не забывать о том, что впереди у нас четвертый суперфинал счастливого сезона фирменной игры «Авторадио». А что это значит? А это значит, что уже 29 октября мы исполним четвертое из пяти ваших заветных желаний. Что нужно сделать для того, чтобы исполнилось именно ваше желание? Ну, конечно же, им поделиться. Поделиться где? На сайте авторадио.ру, там же, где заменить скучные гудки в мобильном на прекрасный гимн «Авторадио», который уже давно является пропуском в нашу замечательную щедрую игру. Сделайте это как можно скорее и уже в качестве участника игры и претендента на крупный выигрыш в виде вашей заветной мечты наслаждайтесь любимой музыкой в эфире «Авторадио». Владимир Бодров по-прежнему с вами. Всех приветствую!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ностальгия – прекрасное состояние, говорят психологи. По их мнению, она заставляет нас вспоминать самые приятные события. Кстати, музыка обладает такими же свойствами. Она способна переносить в прошлое и напоминать тот или иной случай жизни. Так что спокойно слушаем музыку и ностальгируем. Вы на волне Авторадио. У микрофона Денис Левашов. Прекрасной вам ночи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Одинокими в негативном плане чаще всего ощущают себя люди молодые. Более опытные получают от одиночества удовольствие. Это показали исследования. Кто мы такие, чтобы спорить с этими результатами? Мы слушаем только себя, свое сердце и, конечно, музыку Авторадио. Она беспрерывно звучит на нашей волне, так что будьте рядом. С вами Денис Левашов. Берегите себя.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Маршрут в новый день строим мы с вами. Мы сегодня обязательно азартно окунемся в игру «Много денег», но мне прямо сейчас хочется напомнить вам, что близится 29 октября. Именно в этот день, последний четверг второго осеннего месяца, состоится четвертый суперфинал, в котором Авторадио исполнит мечту кого-то из участников игры. Мечты у тех, кто к розыгрышу уже присоединился, разные. Кто-то желает отправиться в гости к пингвинам, кому-то хочется квартиру с террасой и бассейном, а кто-то мечтает о собственной лесопилке. А какое у вас желание? Подумайте, ведь мы можем ее исполнить, эту мечту, ведь для Авторадио нет ничего невозможного. Присоединяйтесь к игре, тем более, что правила крайне просты. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок мобильника на гимн Авторадио и рассказывайте о своей мечте. Все, вы сразу получаете шанс стать нашим счастливчиком. Исполняйте свои мечты вместе с Авторадио. Суперфинал 29 октября. Желаю вам в нем безоговорочной удачи.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой. Мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк».

знаю, но опять ничего не придумаю. Я

радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L-номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.